послушал, как усидел, и чува маму, как отплаче, стисненью яко, и не пущан сам. Знаешь, драги тата, а тебе дома ни мама ника не спи, и ниш ведь лех ми те чекамо, и врни се оттамо. И нека те срича прати, и поздравям те, и фини веќе дам пути рати.